не сможешь вернуть. Шепчет мне: знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним я ж тебя так, так думал. Ты ждал меня.

понять мои фантазии. Я устала coming and you beat our ass. Ну а ты стала просто на фоне всех нас.

напиши мне, напиши хоть пару строчек. Или приди ко мне во сне, тогда легче мне.

0: старом
1: Finger.
0: Слышал, что больно, но не думал, насколько. На общем
1: Next door
0: Паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься
1: Swallow semen.
0: Растоптали, вывернули, поставили на колени. Так почему же в свадьбе вы мне об этом не пели? Если это
2: Suction.

0: Пустым глазам не хватает только
1: семена свалов.
0: Стал уже в два раза больше, нормально стол спадает. Поклялся никого не убить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы та ни
1: subject
0: от тебя не добьется, но зато она будет твой.

0: одиночестве ты... Reach down, play with dick. Бой становится...
1: Dungeon Master.
0: Ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев,
1: Shot.
0: Бабочек? И сделал вывод, что это
1: Calm.
0: Перемешку с человеческой
2: семен.
0: Уже не важно, как будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми
1: Cuts.
0: И жизненным опытом. Не спеша начнете с аккуратности. Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот
1: Coming.
0: Был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко тот свет.

0: Расставаться с тобой я
1: coming.
0: Но опять и опять попытаюсь
1: swallow my cum.
0: See

0: next door.
1: Семен.
2: Не будили звездные дожди.
3: What the hell are you two doing?
2: И превратились в виражи.
0: Formantard.

0: Brothers.
1: I,
0: Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifice is born.
2: Строгнул, как от выстрела мой. Стены закачало, когда в окно твоим крылом.

0: знаю, что в моем так много
1: Digs.
0: Точно так же, как и в вашем
2: Dungeon Master.
0: Заставляют нас строить этажи, чтоб казаться
1: Boss.
0: Но за стенами все так же
1: Slaves.
0: Просят
1: Some dick.
0: Отчаяние в глазах
1: Kings.
0: Скрипят, мы выдумаем, что
1: Okay.
0: не я
1: Boy next door.
0: Не ты, но

0: Я знаю, что в моем
1: Dungeon.
0: Так много
1: Slaves.
0: Точно так же, как и в вашем, каждый
1: Day.
0: День заставляют нас строить этажи, чтоб казаться
1: Bosses.
0: Но за стенами все так же
1: Maggots.
0: Просят
1: Kiwi.
0: Отчаяние в глазах
1: Bondage.
0: Скрип

0: Снова
1: finger
0: входят бессонные, снова
1: fisting мне anal.
2: Nice.
0: Там
1: do anal master
2: gay party.

0: latex gloves. Mais quoi, quoi.
1: Позови меня на
0: гей-парни. That comes off. Latex gloves. Mais quoi, quoi.
2: Позови меня тихо по имени.

0: forma na jak
1: bondage
2: fucking
1: latex glove.
0: Эй, скейтер,
1: сплетни,
0: порванная
1: бандидж,
2: fucking latex glove.
0: Эй, скейтер,
1: сплетни,
0: укради навечно в свой заброшенный скейтпарк.
1: Bad cops. Mm-hmm.

0: Master. Anal.
1: Porvanaya.
0: Bondage.
2: Fucking latex glove.
1: Эй, скейтер,
0: мастер,
1: плетни,
0: anal,
1: укради,
0: my ass,
1: навечно в свой заброшенный скейт-парк. Эй, скейтер,
0: мастер,
1: плетни,
0: anal,
1: ау, эй, скейтер,
0: мастер,
1: плетни,
0: anal,
1: укради,
0: my ass,
1: навечно в свой

0: сегодня праздник
1: учит. Smartass.
0: Сегодня будут
2: fisting and anal.
0: Девушек
3: bad cock.
0: С утра горят
2: and balls.
0: Пришли стоят
2: so horny.
3: The semen
0: в руках и ребят. Потому что на 10 по статистике
2: 300 баллов. Full master.
0: Важности по

0: horny.
1: The semen.
2: В руках те ребят, потому что на 10. По статистике.
3: 300 bucks.
2: Сегодня.
3: For master.
2: Почему-то они статистики назло опять придут.
0: So horny.
2: Придут.
0: So horny.

0: Bad cocks.
1: Очень жаль, что на 10. По статистике 9.
0: Bad cocks.
2: I'm an artist. I'm a performance artist.

0: gay website.
1: В моем телефоне меня найдут, когда придут.
0: Boy next door.
1: И первый с утра накормит ладони твои.
0: Stick your finger in my ass.

0: говно, залупа,
1: кретин, петух, еблан, давалка,
0: мутила,
1: пидор, пизда.

0: Заткнись, иди нахуй. Я люблю, когда мои
1: anal
0: вставляют
1: two bad hogs
0: и выкачивают из
1: my ass
0: the semen. Это так
1: horny.
0: Это так
1: amazing.

0: А потом я
1: do anal.
2: Dark home.
0: И это
3: the semen.
0: Въебалуй.
4: Maggots. Maggots. Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Чтобы въебало.
1: My cum.
0: Или молодым.
4: Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Я люблю
3: the semen.
0: Я люблю кусочками.
1: Suck.
0: И потом я
1: cum.
0: Буду есть, поедать.
3: Semen.
0: Когда-нибудь для меня ненужной.
2: Got you.

0: создана для...
1: My ass.
2: Я люблю...
3: Деккер. Деккер.
0: Я хочу...
4: Именно.
2: А я хочу...
3: Деккер.
2: Желтый.
3: Деккер.
2: Деккер.
5: Czar for what?

0: Yes, you will.
1: Latex.
0: Старый. Перед стою.
2: Дик.
0: Ловлю его усталый. Как в огне горю. Ведь пришел сегодня к... Я покаяться в грехах. Хоть болит немного. Только мне неведом. Отпусти мне
1: на... Fuck.

0: Entertainment.
1: Я не в силах промолчать.
2: Dungeon Master.
3: Coming.
1: Просто, но не просто.
3: Make me come.
1: Только Мэр ответил, кто сегодня без греха. Кто сегодня...
2: Game amazing.
1: Кто...
2: For Master.
3: Swallow.
1: Свой на теле. Я ни разу не снимал.
2: Full dungeon, my house.

0: очень много. Прошу. Я хочу
1: stick finger deep.
0: Предмой. Не тая всю правду расскажу.

0: Говорит радиокорпорация.
1: Да, Нико, Нико.
0: Предлагаю вашему вниманию.
2: Слушайте.
0: Penetration sound.

0: Слэй.
1: Don't touch me there. Anal.
2: Зеленая.
3: The semen.
2: Напоенная.
4: А я...
5: Website.
4: Чудесный.
0: Fisting.
4: Полезный.
2: Подъюжный.
5: Suction.
2: Вырос я.
0: Dungeon Master.
2: Вот кто я.
6: Ну-ка, встаньте в ряд.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Я не запомнил.
3: Систем.
2: Я скин. И все забыл, какой был.
3: Come.
2: Твоих. Я помню только едки.
3: Dick.
2: И грязный.
3: Fuck.
2: Из-под.
3: The next door. Full dungeon. My house.
2: Спешат пустой. Небо свинья.

0: Эйно.
1: Все по кругу снова. Посылаю этот. И не слышу ваших. Затыкаю.

0: Все ближе ко мне.
1: Но я к тебе не подхожу, просто буду. Я сижу, мне еще немного.
2: Семена.
1: Мне совсем немного.
2: Семена.

0: Dungeon
1: Jim Loves
0: Fisting
1: Jeff
0: Dungeon
1: Jim Loves Все ближе ко мне
0: Dungeon
1: Jim Loves
0: Fisting
1: Jeff
0: Dungeon
1: Jim Loves Все ближе ко мне Но я к тебе не подхожу Просто буду
0: Fisting
1: Я у
0: Master
1: Сижу мне еще немного
2: Seaman
1: Мне совсем немного
2: Seaman
1: Но

0: The spanking.
1: Что с девушкой я?
2: I'm sorry.
1: Навсегда.
3: You fisting in my ass. Fingers.
1: I
3: think your ass.
1: Огонь. А может быть?
3: Ain't no.
1: А может?
0: Ass we can't.

0: Кто сказал, что любовь умерла, что нет
1: семен,
0: сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и ни шагу на каждый день мне стреляет, но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой, я вернусь, чтобы с тобой. Это мой

0: Anal.
1: Привет.
0: I'm shot.
1: Но эти песни делают только сильнее. И я слышу, как
2: Sankin.
1: Со мной.
0: My love.
1: Я
0: got you.
1: Секс. До конца. Это мой бой.

0: до последней лапы. Мой бой, даже если плохо, мой бой, пока не гаснет, бьется. И я...
1: Снега, тигары мы, горьких нет, как нет, там им
2: performance artists.
1: Техники и с высоты вам шлем.
2: Fuck you!
1: Трепал нам
2: anal
1: ветер.
2: Two threat cocks.

0: Покажите мне
1: anal секс.
0: Со мной
1: stick finger deep.
0: Туда, сюда, а то погибнут
1: in my fantasies.
0: Моя любовь и красота.
1: Don't stop.
0: Мои страдания. Минуты жизни в
1: Dungeon House Focus.
0: И наши банки
1: Penetration.
0: Пускай пройдет на
2: Гей-веб-сайт.
0: Гачи горы мы
3: и
0: Семен горьких нет. Как нет там им
1: performance artists.
0: Как Никит из высоты вам шлем
4: привет.

0: по-моему.
1: Семена.
2: Сходит с ума, когда я сплю.
3: Ведь
2: не понимает, что я не люблю.
3: Fucking coming.
2: Рано утром.

0: тобой не будет мучить.
1: Dungeon Master.
0: Беззвучно.
1: Stick your finger.
0: Пока.
1: Открывай. Next door.
2: Fuck. Slay.
1: My ass.

0: like next door.
1: Fuck.
2: Slay.
0: Поцелуй. My ass.
3: Ведь нам это нравится. Повези моей.
0: Gay website.
3: Останется. Очень жаль, что это...
0: Website.
4: Do you like what you...

0: Buddy, I think you got the wrong door. The leather gloves chick walks down.
1: Fuck you.
2: Откройте праздник с напитками и головки. Это любимые вкусы, проверенные временем рецепты, yes. Превосходное качество и натуральные компоненты.
3: Пейте без остановки. Напитки и головки.
4: Don't stop.

0: прошу,
1: Ой, ой.
0: Спрашивает строго, а сегодня что для
2: Coming.
0: Сделал
3: yeah!
0: я?
3: Прекрасный. Amazing. So fucking. So fucking.
4: All done.

0: Но стоимостью 300 баксов.
1: Действительно, Серега, это наш шанс. Ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает на...

0: This is the patch kill web, меняют черный
1: Семен.
0: Везде веб сложно. Те, кто выжил на это, за всех, кого нет с нами, за всех, кто на нас
2: coming.
0: Половину
2: performance artist.
3: Billy Harrington.
0: Папа
2: Dungeon.

0: Billy.
1: Смотри, какая.
2: Gay party.
1: Наверное, там.
3: Slaves.
4: Бежим.
1: Ха-ха.
4: А у меня есть.
2: 300 bucks. Fisting. Bondage.
5: Semen.
2: Latex gloves.
4: Давайте готовить.
2: Oh my cum. Swallow my cum.
1: Как вкусно. А можно еще?
4: Нет, маленькая.
6: Spank, fart ass,
7: never asking.
8: Whoa.

0: website.
1: Постой, и мне найти.
0: Jesus. Coming.
1: День и ночь, но мы сумеем им помочь.
0: Тактик.
1: Мне нужно это знать. Как мне дальше быть?
0: Подожди, game.

0: Блядский.
1: Пута.
0: Блядский.
2: Эй, ты все любовь.
0: Блядский. Пута.
2: Ты поймешь без слов.
0: Блядский. Пута.
2: Накрывал поляну. Это лето наше Сочи. Наше лето с ней. Мама.
0: Блядский.

0: until my dick is drained. Now! Now! Now! Now!
1: Есть Full Master Prats, Prats,
2: Grand Dark Hog,
1: который еще больше повышен на
2: Twisting.
1: У него тоже есть гарем, собственно, огромная
2: Dungeon,
1: который

0: ангела, доказывает, что
1: you ain't no master.
0: Доказывает, что семена бела.

0: метро, никого не трогаю. И тут мне какой-то чел, тупо вообще какой-то девка, не знаю, пишет, Никита, у тебя есть анус. Такой,
1: да, ему, короче, нужен сэмпл для гача. Мы сейчас миг сделаем, у меня нету и у него тоже нету. У кого, блядь, нету этого ебаного ануса, пойми нам.
2: В общем, мы так и не нашли.

0: кафе
1: Two Bad Cocks.
0: Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про...
1: Food, dark, and food.

0: Finger in my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно. Но мне нравится. Говорят...

0: Кавказским побережьем звучу.
1: In my ass.
0: Я реально поднялся, я реальный пацан.
1: Finger in my ass.
0: Слова братан, для нашего столика чёрный.
1: In my ass.
0: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
1: Finger in my ass.
0: Вот я на заказнике.
2: Fisting some ass.
3: Way next door.

0: finger in my ass.
1: Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы.
0: In my ass.
1: Охуенная песня.
0: In my ass.
1: АМ. А дальше как?
0: Finger in my ass.
1: Я буду вот здесь же нормальный песня.

0: Had cock. Had cock. Had cock. Had cock.
1: Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев. За тех, кто еще бит. Но он как будто бы
2: мастер.
1: Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется счастливый билет. Лонг.
3: Офигенный как? Но так мало. Сколько ни
2: спанкинг.
3: Но не
2: спанкинг.
3: Держи, тебе так говорил.
2: Мастер.

Поднимем бокалы Семен за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще без... Но он как будто бы... Master. Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Coming. Счастливый билет. Он... Fisting. Anal. Coming. Полу...

0: Я понял это утром, глазея. Походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon.
0: И до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет.
2: Нет, не урожай, я будто во сне. Нет,

0: dann den Nachnamen. $300
1: Oh shit, I'm sorry.
2: Сегодня
0: horny.
2: С самого утра напеваю песенку про
0: long latex glove. My glove amazing.
2: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая,
0: Dungeon.
2: Сворочу. Никогда не теряй, не теряй.
0: Long latex glove. Loop it up. Stick in ass.
2: Все на свете
0: fisting.
2: Если
0: fucking coming, boy.
2: Наперекос не впадай.
0: Dark fantasy.
2: И не spanking. В самом
0: Morning.
2: Случае
0: Dick.
2: Держи трубой и тогда
0: do anal sex.
2: Все само собой. Никогда не теряй, не теряй.
0: Long latex glove. Loop it up.

0: его же радостно.
1: Suction.
0: Слышь. Строй.
1: Лодку с
0: паусом.
1: Fingers tipping ass.
0: Выпекать.
1: The semen. Anal.
0: Открывать. Длинный. Хороший.
1: Sir.
0: Напевать.
2: Никогда.
0: Не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up.

0: Harrington.
1: Suck dick.
2: Все, что есть прекрасного. Никогда не теряй.
1: Long play, catch club. Loop it up.

0: пользят.
1: This thing was
0: вне
1: gay.
0: Ориентации, по сути, граммар нации, сапиус.
1: Сексуал
0: твой, IQ, I'm on swipe.
2: YouTube.
0: Право там запись в локальный.
1: Or dungeon.
0: Знай,
1: сила
0: тупо в...
1: Anal.
2: Billy.
0: Уму Турман нету.
1: Master.
0: Сексапильней, чем...
1: Boss.
2: Billy Harrington.
0: А, yes. Морфраза.
1: Fuck you, bitch.
0: Ты вернулся, 100. Ты спустя, как образцовый.
1: Let me
0: Но все равно...

0: escape. Swallow fucking cunt.
1: Disgusting. Иностранный.
0: Dark home.
1: Грамота металлик.
0: Latex glove.
1: Yeah. Я привел с собою. Они ж
0: дают
1: мой.
0: Anal.
1: Улыбаемся.
0: Webcam.

0: хотели, чтоб выпал
1: Семен.
0: Это время, что выбыл через кухни бетонных
2: поезд.
0: Глуп, но зато все скорлупы, а ацит намечается пивно. Не знаю ключ, но не видит никто. Лица моргнуты, небо снесет их, как
1: Семен.
0: Курица капает,
1: Cup.
0: Так вот и взаправду. Может только то.

0: So I just decided to go dungeon master. I have a full dungeon in my house. But it's going really well.
1: Я так привыкла жить одним.
2: Геймбойн.
1: Одним.
2: Геймбойн.
1: Встречать рассвет и слышать, как
2: do anal.

0: Yeah, smart ass.
1: Come on, let's go.
2: И в январе пусть бьется серый
3: бой
2: к нему
3: next door.

0: Семена.
1: Я всегда один, но со мной каменный.
2: Bad cock.
3: The semen, the semen,
0: the semen, the semen.
1: Я просто рад вас видеть, никакой там не... Показываю,
4: и
1: он как...

0: Boy Next Door. Bondage. Boy Next Door.
1: Накрась ресницы губной помадой, а губы
2: семена
1: для волос ты будешь
3: sticking ass.

0: пустоте. Dungeon.
1: Одиноко.
2: Fuck you.
1: Тот каждый.
0: Boy next door.
1: Пахнет.
0: Dick.
1: Ами. Я вроде.
2: Coming.
1: Но все же.
2: Fuck you.
1: Ведь понимаю, что.
2: Yes.
1: Хватает открытых.
0: Anal.
1: Но.
0: Swallow.
1: Тяжело.
0: Мой. Bad cock.
1: Совсем.

0: suction.
1: Stick finger. Swallow my cum.
2: Сейчас понимаю, что мало, немало.

0: Привязка.
1: The semen.
0: Окутал. В эти времена они перестали любить.
2: This thing.
0: Да благословит их.
2: Van.
0: И прольет на них.
2: Come.
0: Да спустится к ним.
2: For master.
0: И имя ей будет.
3: Billy Harrington.

0: радио.
1: Гей-вебсайт.
2: Будет только одно знамя развиваться. Знамя
3: фистинг.
2: Знамя
3: спанкинг.
2: Знамя
3: сакшен.
2: И это знамя, на нем будет написано
3: гачи-мучи
2: общество.

0: night, one of the boys was sleeping, and I reached out.
1: Ты красивая, как Лили. Хочу тебе
2: Swallow Calm.
1: В твоей голове
2: Fat Cock.
1: Мои просто
2: Boy Next Door.
1: Ты же знаешь,
2: This thing
1: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
2: Latex Cock.
1: Просто поцеловал. Ты красивая, как
3: Лили.
1: Ну а я простой
2: как
1: у меня
2: 300 bucks.
1: Макдональдс тоже
2: Wonderful.
1: Ты же знаешь,
3: Please.
1: Мы не берем
2: I come.
1: Назад, так что наши
2: Deep Dark Fantasy.
1: Это навсегда.
2: Anal
1: Fuck меня каждый день.
2: Latex gloves.

0: Boy Next Door.
1: Бытовых. И теперь каждый вечер на эту
2: Dungeon
1: вывожу дрессированных
3: Slaves.
1: Своих.
3: Get your ass.

0: Контакт. Скованный одной.
1: Бандич.
0: Связанный одной.
1: Данжен.
0: Скованный одной.
1: Бандич.
0: Связанный одной.
1: Здесь.
0: Реалы.
1: Наша.

0: Ass. Можно.
1: Suck dick.
0: И отсутствие. Молятся на то, что их.
1: Fisting ass.

0: Теплым фестом один. Ты не шепчет мне нежно.
1: Знаю, что suck some dick.
0: Другим лучше.
1: Stick your finger in my ass.
0: Но рядом с ним ты идешь. Я ж думал, что ты. Что же ты сделала? Я ж

0: Предупреждает.
1: The semen.
2: Это ком.
0: Предупреждает. Предупреждает.
3: Dark home.
4: Boy next door turns me on. Do
5: gay performance art.
3: Dark home.
4: Который не делал anal sex.
6: Немало утекло с тех пор.
1: The semen in my ass.
7: Нам слаще аромат роз.
1: The semen.
7: Перегар.
1: The semen.
5: Дар.
4: Отлоуд. Your finger.
0: Предупреждает.
1: The semen.
0: Это
1: ком.
0: Предупреждает.
7: Предупреждает.
3: Dark home.
4: Boy next door turns me on. Do
5: gay performance art.
8: Я лично... Я бодрый, полон сил, родной. Благодарю, что он предупредил.
0: Извини меня за грустный
4: anal sex. Your finger.
0: С нынешнего дня
7: объявим
4: in my ass.
1: The semen.
0: Это
4: ком.
0: Предупреждает.
3: Dark home.
4: Boy next door turns me on.
3: Thank you, sir.
4: Do
5: gay performance art.

0: очередь!
1: Я не знаю, кто придумал этот
2: так.
1: Каким он был и когда он
2: deep.
1: Зато я знаю, что мне для
2: thing...
1: нужно
2: Semen.
1: В кайфе
2: ass.
1: Не путать чужим строится
2: Dungeon.
1: Растут The semen цветет Салют в сторону
2: ass.
1: На пару с облезлым рыжим перенесли
2: Dungeon.
1: Придется идти пешком на старый добрый
2: гей-вебсайт.
1: Я в него войду
2: really?
1: Я не вру, мне всего одну Нем-то
2: boy next door.
1: Там уж на работу с работы после домой. Кто-то
2: swallow cock.
1: Кто-то
2: this thing
1: ass. Кто-то
2: rip the skin.
1: Но у меня
2: that cock boy. I wanna see six hot loads.
1: В этом

0: Жить, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить.
1: Говорит,
0: конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
2: Coming,
0: то есть, я остаюсь таким же, как ты был.

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: то есть, я остаюсь таким же, как был.

0: next door.
1: Придет,
0: fisting you.
1: И потом нагнет, а потом начнет.
0: Boy next door.
1: Другой не такой, как
0: bad
2: semen.
1: Жалко мне.
3: Yeah, look at you.
1: Я ему отрежу.
4: Painless, painless, painless, painless.
1: Yeah.

Страшный терминатор уничтожит даже акта. Его набиты мышцы семенной залиты. Тело все его фаворита. Он готов смертельный.

Вместе собраны на секс. Большие быстро созданы. Кто никогда и не был опознан. Сражения разорваны. Кто жизни на крутой. Каждый бой тут натренированный. Сотни приемов и наши роуны. Лучшие вместе собраны на секс.

0: на радио.
1: Gay website.
2: Slice. Ласкай. Порождай. Fantasies. На фон горящих. Себя открыл мне ты. Нежный, яркий.
1: Fat cock.

0: Мастер.
1: Приговор брошен
0: Playtest.
1: Игрокам, главным
0: Dungeon.
1: Врагам.
0: Next door.
1: Развею в прах.
0: Dick.
1: Всегда в моих руках. Суждено
2: начать
1: и мне.

0: того, что...
1: Stick your finger in my ass.
0: Как же это все произошло? Ведь...
2: Six hot loads.
0: Прошло.
1: Dan.
0: И научился жить один.
1: И у... Master.
0: А это пять причин. Первая причина это... А вторая...
1: Boy next door.
0: Третья это все твои...
1: Gay website.
3: Pull up our pants.

0: на радио.
1: Утопила телефон, пока мылась я. Пропустила.
2: Suck some dick.
1: Позабыть про свидание. В супермаркете меня.
2: I'm fucking coming.
1: Oh, shit. I'm sorry. Не верят, что забыла просто снять это.
2: Bondage.
1: Я кричала тебе в трубку, что ты стал.
2: Dungeon master.
1: Ну откуда же мне знать, что там была твоя мама? Я угнала чей-то.
2: Dick.
1: Мне звонят федералы. Ну давай решим проблему. Боже, кто из них?
2: Coming.
1: Твои проблемы.
2: Fucking slurs.
1: Anal.

0: fantasies.
1: Мир створялся в них.
0: Fisting.
1: Саму себя. Больше не слышит.
2: Get your ass down from here now, boy!
1: И отключила.
3: Gay website.
1: Потерялась навсегда. Какие тонкие пальцы.
3: Oh, shit.
1: Они срывали мои.
2: Oh, pants.
3: Stick finger in my ass.
1: Пожалеть не могу. Так хотела сама.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес
3: the semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.

0: Do you like what you see?
1: Путала фразы.
0: Finger.
1: Кусала.
0: My ass.
1: Разрывалась на части.
0: And suck some dick.
1: Хотела.
0: Do anal.
1: И упала.
2: Oh shit, rip the skin.
0: In my ass.
1: Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
3: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, он это лучшее, что было со мной. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
3: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.

0: чтоб словить
1: именно
0: мешок.
2: Shit.
0: Купи билет.
2: My ass.
0: А свои пустые оставь на
2: next door.
0: Не надо ничего.
2: That turns me on.
0: Видит

0: finger in my ass.
1: Yeah, bro.
2: Нам нужно the semen.
0: Нам не нужно anal.
1: Мы с тобой
0: full master.
1: До конца.
3: Really? Нам поможет. Really?
0: Поможет.
3: Fuck. Really?
0: Поможет. Coming. Master.

0: Мы оставили 300 баксов.
1: И хлопками авазы встречает нас. Захотелось бы встретить.
0: Dick.
1: Над головой.
0: My ass.
1: Рвется в
0: бой.
2: This thing is
3: and suck some.

0: coming.
1: Залп наш прикроет отход мы.
0: Fisting.
1: Врага.
0: Dungeon Master.
1: Тут продолжаем.
0: Сак.
1: И победа близка. Хлопнул.
0: Дик.
1: Над головой.
0: My ass.
1: Рвется в
0: бой. Fisting is... And suck.

0: girl.
1: Gay website?
2: Мечтает быть. Очень смелый видно тот, потому что
3: Dungeon Master
2: сам полезет
3: in my ass,
2: потому что только
3: anal
2: уважает
3: boy next door,
2: потому что в самолете
3: stick your finger in my ass.

0: Dungeon Master.
1: У тебя миллион проблем под тобою. Над тобою. Их стримнуть ты можешь только до земли.
2: Swallow my cock.

0: Доставайте Чупакабра. Доставайте Халюкас. Не достанете пиздос. Налекали смердят. Никого не жалко. Жизнь большая.
1: Данжен.
0: Похую мороз вообще, если руки в
1: ПМС.
0: Буду мучить, буду стык, чтобы налик получить. А как налик получу, так вас тупо. Вас сразу.
1: Coming.
0: На базу. А в вазе ты
1: затеснят.
0: В вазе. Менты в
1: данжен.
0: Амейзинг. Квас. А я среди
1: ass.
0: Сныкаюсь и душ анальчик. Не лучше у там
1: so horny.
0: Там поуже дырочки у красивой
1: боечки.
0: А душевный шире. Плюс лап в квартире. Поебусь, покушаю, покурю, понюхаю.
1: Yeah, certainly come on.

0: Гейминов.
1: Yes.
2: Утёк в неизвестность курировать.
1: Please.
2: Патрон в стволе, да утюг
1: in my ass.
2: Покрепче чаёчек, сыплю сахарочек. Сахарочек тает,
1: Subject.
2: Не мешает. Взгляну на Василия, пришёл час насилия.
0: Гейминов.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Если б я был
1: гей-бой,
2: я б имел трех
3: лыж
2: и тройной красотой, был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
2: и забот, ах, спасибо,
3: Darkholm.
2: Неплохо очень иметь
3: лыж,
2: но очень плохо с другой стороны.

Мой халат гладит у доски. Шьет бивы, а Фатима штопает. Красота, что ни говори, но с другой стороны. Тоже три. Неплохо очень иметь.

0: Если хотите, поспорьте. Но я скажу наконец, кто себя выразил.
1: Spanking.
2: That's fucking gay.
3: That's fucking gay.
4: Fisting. Suck dick.
5: Кувыркаться.
0: Каждый обязан уметь. Нужно лишь только собраться.

0: Опытный пират будет
1: спанкинг.
0: С ним не рад,
2: потому что пират.
0: Потому что пират.
3: Потому что пират.
4: Потому что пират.

0: fisting.
1: Хорош постоянством, ну и, конечно, пират. Тематическим
2: suction.
3: Spanking.
1: Не рад.
3: Spanking.
1: Не рад.
0: Fisting.
4: Основа успеха стойкость и трезвый расчет. Тысячекратное эхо нам подпоет.
5: Соблюдает мне режим. Знает
0: секс
5: необходим. Даже опытный пират будет
3: spanking.
5: С ним не рад.
4: Потому что пират.
1: Потому что пират.
5: Потому что пират.
6: Потому что пират.
1: Потому

0: радио.
1: Скажи теперь, скажи мне.
2: Ой.
3: Will you show me?
4: You fucking ass.
1: Какой-то
2: horny gay.
1: Живет внутри.
4: My ass. Fucking coming, fucking coming.
2: Loop.
3: Sex.
2: Gay next door.

0: MC Leatherman
1: и Билли Харрингтон
0: вставляют. А вставляете ли вы?

0: скрестили двух
1: jabronis
0: и кролика. Теперь они не только
1: play with Judge Cox,
0: но и наказывают нарушителя.
1: Gotcha.

0: именно.
1: Все будет просто.
2: Каунт.
1: Упадет.
3: Really?
1: Уронит.
2: Уронит, да?
1: О перекрестках.
2: Уронит, да?
1: Нас не догонит.
2: Любит, да?
1: И мне понятно. Только без.
2: Love.

0: Streaming.
1: Спрошу.
0: Bondage.
1: Я скажу одно слово. Стоп.
0: Oui, oui, oui, oui.
1: Стоп.
0: Coming. Suction.
1: Поскромней. Не поссорь меня при...
0: Please.
1: Покажи мне...
0: Finger in my ass.
1: Ты отпишись от всех. Я дарил тебе...
0: Oh my God.
1: Научил тебя...
0: Любить.
1: Должна...
0: Swallow my cum.

0: Master.
1: Semen.
0: And Bano.
2: Чё ты паришь, мне брат?
0: Dungeon.
3: Next door.
2: Чё мазуришь ты?
1: Bad cock.
2: И пугаешь.
0: Master.
2: Папа.

0: Dungeon Master.
1: Fisting
2: anal.
3: Fucking D. Fucking D. Fucking D.
4: Что?
3: Ow!
4: Если голова болит.
1: Fisting
2: anal.
3: Fucking D. Fucking D. Fucking D.
4: Что? Роскомздрав не запретит.

0: Привет!
1: Маленький.
2: Я взяла его в кредит.
3: Семен.
1: На ремне висит.
2: Маленький мой.
4: Слышите?
3: Amazing.
4: Sex.
2: Буду.
4: Banking.
2: Буду.
4: Yeah.
2: Master. После

0: coming.
1: Твои лучшие друзья с утра.
2: Do anal.
0: Celebrate
2: and suck some dick.
1: Сегодня
0: fisting
1: для
0: всех.
2: Oh yeah.
1: В руках твои
2: семена
1: на фольге обнимет
2: нас. Да.
1: Но трудно держать в себе вокруг
0: the lash of the spanking.

0: show you who's boss in this gym.
1: Да что ты слушаешь вообще? Забей ты.
2: Oh, master.
1: Все, давай, успокаивайся.
2: Как?
1: Расправила и вперед.

0: Говорит радио Корпорации.
1: Да, Нико, Нико.
0: Предлагаю вашему вниманию.
2: Слушайте. Penetration sound.

0: Ганю Семен. Я Геймен. Скачу. Трачу. Я горячий. Ходи со мной на пари. А ты кто я? Вчера летал из... Спасал. Ездил я на Кагадин. Мой знакомый. Я горячий. Ходи со мной на пари. А ты кто я? Это песня про любовь, и ты ее не забывай. Я горячий, ходи со мной на пари, а не то я. Я горячий, ходи со мной на пари, а не то я. Я горячий, выходи со мной на пари, а не то я.
1: Without further interruption.
0: Я горячий, ходи со мной на пари, а не то я. Я горячий, ходи со мной на пари, а не то я.

0: Я прошу прощения, а это Мургей?
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
1: Сколько?
0: Ну, 300 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

0: Радио.
1: А что, лавы ни у кого нет?
2: Надо... Dungeon.
1: Все есть, нормально, сидимся.
2: 300 бакс.
1: Есть. Ты на...
2: 300.
1: Эту молока у бабушки купишь сейчас.
2: System.
3: Можно замутить как-нибудь?
4: Не знаю. Ехали все.
3: Слушай, с деньгами проблемы.
2: Latex Cloud.
3: Есть. Нахрена она мне упала?

0: много, могу нажраться.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Придется нажраться. Понятно?